ради меня, ради меня. 100 голосов зовут, 100 девиц мне. Дамы-девицы, франты и старцы, иди парик мой, дай мне побриться, кровь отвори мне. Эй, завиваться 100 голосов дам, 100 девиц мне, 100 голосов дам, 100 девиц мне. Фигаро, фигаро, фигаро, фигаро, фигаро, фигаро.

здесь, игра там, игра вверх, игра вниз, игра вверх, игра вниз. Сделано все от меня, что зависит, и все довольны. Хоп-а-дэ-ка-гоп, хоп-а-дэ-ка-гоп, хоп-а-дэ-ка-гоп, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Абра, фигра, бра-бра, весьма, абра, фигра, бра-бра, весьма много на свете, подобный, подобный, кольцов. Абра, фигра, бра-бра, весьма, абра, фигра, бра-бра, весьма.